0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Под председательством руководителя республиканского штаба заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Усмонали Усмонзода в очном и дистанционном форматах состоялось заседание республиканского штаба по своевременной подготовке отраслей экономики и социальной сферы республики к устойчивому и эффективному функционированию в осенне-зимний период 2026-2027 годов, сообщает Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан. В ходе заседания рассмотрены вопросы подведения итогов реализации постановления правительства Республики Таджикистан от 28 марта 2025 года о своевременной подготовки отраслей экономики и социальной сферы республики к устойчивому и эффективному функционированию в осенне-зимний период 2025-2026 годов, а также ход исполнения постановления правительства Республики Таджикистан от 28 марта 2026 года о своевременной подготовке отраслей экономики и социальной сферы республики к устойчивому и эффективному функционированию в осенне-зимний период 2026-2027 годов в целях контроля за выполнением постановления правительства Республики Таджикистан от 28 марта 2025 года и плана мероприятий по его реализации было проведено 6 заседаний республиканского штаба. Руководителям министерств и ведомств, исполнительных органов государственной власти, областей, городов и районов республики, председателям штаба были даны конкретные поручения по вопросам планирования и формирования запасов необходимых продовольственных товаров, эффективного использования электрической и тепловой энергии, обеспечения их бесперебойного производства и поставок, накопления и рационального использования угля, топлива, противогололедных материалов, кормов для скота и других необходимых ресурсов. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM, место, где музыка встречается с хорошим настроением, а каждый эфир становится частью вашего дня. Где бы вы сейчас ни были, дома, в дороге, на работе или просто отдыхайте, спасибо, что проводите это время вместе с нами. Впереди вас ждет много отличной музыки, интересных новостей, хороших эмоций и, конечно же, теплая атмосфера, которую мы создаем специально для вас. Пусть этот день станет немного ярче, легче и приятнее вместе с нашей радиостанцией. Не переключайтесь, делайте звук громче, подпевайте любимым песням и оставайтесь на нашей волне. Мы начинаем.

Желаю тебе избавления от всего, что мешает слышать себя, что утяжеляет полет. Пусть неприятное уйдет и откроются возможности светить еще ярче. Вдохновлять тех, кто вокруг, на доброе и красивое. Желаю полюбить себя, если ты еще к этому не пришла. Как это сделать? Позволь себе ошибаться, но не переставай воспитывать в себе сильную личность. Радуй себя, балуй, но умей вовремя ограничить. Отпусти людей, не развивающих в тебе любовь. И старайся совершать больше добрых поступков. От них ты становишься только лучше.

0: Гимны народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.
1: Во имя создавшего душу и ум, над кем не подняться парению дум? Кто место всему и название дает? Дарует нам благо, ведет нас вперед. Он правит вселенной, над небом царит. Он солнце зажег, и луну, и нахит. Он выше примет, представлений, имен. Им в зримые образы мир воплощен. Ты зрение не утруждай, все равно. Глазами узреть нам Творца не дано. К нему даже мысль не отыщет пути. Превыше всех в мире имен его чти. Того, кто над всем вознесен естеством. Обнять невозможно душой и умом. Хоть разум порой в суждениях зрел, он в силах судить лишь о том, что узрел. Достойное Творца нам хвалы не сложить. Ему неустанно должны мы служить. Он дал бытие и душе, и уму. В творении своем не вместиться ему. Не в силах наш разум и дух до конца постичь и вославить величие Творца. В его бытии убежденным прибудь. Сомнения и праздные мысли забудь. Служа ему, истину должно искать. В его повеление душой проникать. Тот мощи достигнет, кто знания достиг. От знания душой молодеет старик. Тут слову предел. Выше нет ничего. Уму недоступно Творца существо.
0: Слово о разуме. О мудрый! Не должно ли в начале пути достоинство разума превознести? О разуме мысли поведай свои, раздумий плоды от людей не таи. Дар высший из всех, что послал нам Изет, наш разум достоин быть первым воспет. Спасение в нем, утешение в нем, в земной нашей жизни и в мире ином. Лишь в разуме счастье, беда без него – лишь разум богатства, нужда без него. Доколе рассудок во мраке вовек, отраду душе не найдет человек. Так учит мыслитель, что знанием богат, чье слово для жаждущих истины — клад. Коль разум вожатым не станет тебе, дела твои сердце изранят тебе. Разумный тебя одержимым сочтет, родной, как чужого, тебя отметет. В обоих мирах возвышает он нас, в оковах несчастных, чей разум угас. Не разум ли око души? Не найтися незрячим душою благого пути. Он первый средь вечных созданий Творца. Он стражей тройной охраняет сердца. Слух, зрение и речь, трое стражей твоих, и благо и зло познаешь через них. Кто разум и душу дерзнул бы воспеть? Дерзнувшего кто бы услышал? Ответь. Коль внемлющих нет, бесполезны слова. Ты мысль обрати к первым дням естества. Венец мироздания ты создан Творцом. Ты образ и суть различаешь во всем. Пусть разум водителем будет тебе, от зла избавителем будет тебе. Ты истину в мудрых речениях найди, о ней повествуя, весь мир обойди. Науку все глубже постигнуть стремись, познание вечную жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет.
2: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.
1: Хотите быть в курсе основных событий дня? Включайте радио «Садой Душанбе». Свежие новости о политике, экономике, инвестициях, культуре и спорте в начале каждого часа.
3: В эфире информационная служба радио «Садой Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Восемнадцатого июня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму президенту Исламской Республики Иран, уважаемому Масуду Пизишкиану, в которой говорится: «Ваше превосходительство, с большим почтением искренне поздравляю вас и благородный народ Исламской Республики Иран по случаю достижения мирной договоренности с Соединенными Штатами Америки. Мы знаем, что достижение этой важной договоренности было нелегким для народа Ирана и является результатом его твердой воли и огромных усилий. Уверен, что достигнутые в этом контексте договоренности имеют ключевое значение для обеспечения стабильного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, укрепления системы международной безопасности и создания благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития. Республика Таджикистан, как миролюбие, страна и сторонник разрешения всех разногласий и конфликтов путем переговоров и дипломатического диалога, приветствует это важное событие в надежде на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества и укрепление дружественных связей между нашими странами. Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному и братскому народу Ирана прочного мира, безопасности, а также постоянного прогресса и процветания». Также сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму президенту Соединенных Штатов Америки, уважаемому Дональду Джон Трампу, в которой говорится: «Ваше превосходительство, с большим почтением и искренностью выражаю вам и народу Соединенных Штатов Америки свои поздравления по случаю достижения мирной договоренности с Исламской Республикой Иран. Это поистине важное событие, ставшее результатом вашей твердой воли и неустанных усилий, имеет ключевое значение для установления всеобъемлющего мира и стабильности в регионе Ближнего Востока, а также укрепления системы глобальной безопасности, создавая благоприятные и прочные основы для новых миротворческих шагов на этом пути. Таджикистан, как миролюбивая страна, искренне приветствует это важное достижение и вновь подтверждает свою поддержку усилиям по решению любых разногласий и конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами. Пользуясь этой благоприятной возможностью, желаю вам, уважаемый господин президент, крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Соединенных Штатов Америки прочного мира, спокойствия, постоянного прогресса и процветания».

0: 18 июня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму премьер-министру Исламской Республики Пакистан, уважаемому Шахбазу Шарифу, в которой говорится: «Ваше превосходительство, с большим почтением искренне поздравляю вас по случаю вашей эффективной посреднической роли на пути к достижению мирной договоренности между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Мы высоко оцениваем ваши неустанные усилия и твердую волю в решении этого чувствительного вопроса. Достигнутые в связи с этим договоренности, несомненно, имеют ключевое значение для обеспечения всеобъемлющего мира в регионе Ближнего Востока, укрепления системы международной безопасности и устойчивого социально-экономического развития на глобальном уровне, создавая прочную основу для новых миротворческих шагов на этом пути. Республика Таджикистан, как миролюбивая страна и сторонник разрешения всех разногласий и конфликтов путем переговоров и диалога, искренне приветствует это важное дипломатическое достижение. С пожеланиями дальнейшего развития, взаимовыгодного сотрудничества и укрепления дружественных связей между нашими странами желаю вам, уважаемый господин премьер-министр, крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному и братскому народу Пакистана прочного мира, стабильности, благополучия и процветания». Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Об этом сообщает агентство гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами усиление до 10-15 метров в секунду. Температура на западе ночью 10-15 градусов тепла, местами до 18-20, днем 26-31. На востоке ночью 1-6, днем 10-15. В Сагдийской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 5-10, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 18-23 градусов тепла, днем 30-35. В горных районах ночью 5-10 градусов тепла, днем 18-23. В Атлонской области переменная облачность, в долинах местами небольшой дождь. В предгорных районах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер западный 4-9, местами усиления до 13-18 метров в секунду, мгла. Температура в долинах ночью 18-23 градуса тепла, днем 35-40. В предгорьях ночью 14-19 градусов тепла, днем 25-30.

В районах республиканского подчинения переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ветер западный 4-9, местами усиления до 12-17 метров в секунду. Мгла. Температура в долинах ночью 18-23 градусов тепла, днем 31-36. В горах ночью 10-15 градусов тепла, днем 24-29.

В Душанбе переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 7-12 метров в секунду, мгла. Температура ночью 20-22 градуса тепла, днем 32-34 градуса.

Надеемся, информация была полезной и поможет вам спланировать день. Желаем хорошего настроения при любой погоде и оставайтесь с нами на нашей волне.

0: Золотая музыка на 102 и 2 FM.
1: Знаешь, я никогда раньше не думал, что чувства могут быть столь безграничными. Кажется, что целый космос тесен для нашего счастья. Ты стала моим маяком, моим светочем во тьме. И несмотря ни на какие помехи, я смогу найти путь к тебе. Говорят, любовь живет 3 года. Но ты сама мне показала, что время не играет для нас роли, когда мы вместе. С момента нашей встречи я не провел ни единого дня, не думая о тебе. Ты мой повод быть лучше. Просыпаться с горящими глазами цвета жизни и делать все возможное и невозможное, чтобы ты была счастлива. Наверное, сами механизмы судьбы свели нас из 2 противоположных уголков Вселенной. Подарив жизнь нашей дочери, ты открыла мне новые пути. Подарила мне новые цели, стремления, смысл существования. Глядя в глаза нашего ребенка, я вижу отражение нас с тобой. В каждом движении и в каждом произнесенном маленьким человечком слове прослеживается одно – «мы». Я могу лишь только надеяться, что когда-нибудь, когда наша дочка станет взрослой, она сможет испытать такое же счастье вместе со своими любимыми, какое я испытываю, просто дыша с тобой одним воздухом. Наш мир – это уже не воздушный, а прочный каменный замок, построенные на взаимопонимании, нежности и любви. И единственная мысль, которая с течением времени будет согревать меня даже в самые лютые морозы, это осознание, что семья – это и есть

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садовый Душанбе.

Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Двадцать июня в Душанбе состоится праздничный международный концерт «Садо и Вахдат», посвященный Дню национального единства Таджикистана. Организатором выступает Театр оперы и балета имени Садриддина Айни, а проект станет продолжением недавней презентации рояля, переданного театру русской фортепианной школы. Концерт откроет 17-летний таджикский пианист Тамир Абдуразоков, который в сопровождении сводного симфонического оркестра исполнит второй концерт Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром. Это произведение впервые прозвучит на сцене театра. Дирижером выступает венесуэльский мастер Хобарт Эрл, который специально прибудет в Таджикистан для участия в концерте. Зрители также ожидают сольная программа с участием известных пианистов из разных стран, в частности российского пианиста Данила Харитонова, лауреата международного конкурса имени Чайковского, пианиста из Армении Рубена Козина, который представит седьмую сонату Сергея Прокофьева. Таджикистан на концерте представит Бехрус Афединов, заведующий кафедрой специального фортепиано Таджикской национальной консерватории имени Талапходжи Саторова. Агентство по гидрометеорологии Таджикистана предупреждает, что в ближайшие дни в связи с ожидаемыми осадками в предгорных и горных районах республиканского подчинения Хатлонской и Сагдийской областях, а также в западной части Горно-Бадахшанской автономной области возможно возникновение локальных селевых потоков. Жителям и гостям страны рекомендуется быть осторожными в эти дни при выходах на водоемы, туристические маршруты и в горные походы. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики убедительно просит жителей быть осторожными при передвижении через перевалы и горные дороги. Населению необходимо провести работы по расчистке селесбросов, рек, саев, каналов и других водоемов, расположенных вблизи или на территории мест проживания. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.

0: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

0: истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Истории, меняющие мир» с Тимуром Бандишоевым и Мариной Рожкиной. Об этой заветной бирюзовой коробочке мечтает, пожалуй, каждая девочка на земном шаре. Точнее, не о бирюзовой, а цвета Тиффани. Он не голубой, не зеленый и даже не мятный. Это самый нежный оттенок горного хрусталя или чистейшего льда, а может цвет весеннего неба на рассвете. В общем, скажите цвет Тиффани и будьте уверены, вас поймут. Кстати, легендарная коробочка была создана в 1837 году. История, которую мы вам сегодня расскажем, это долгий и длинный путь одного из самых известных и культовых брендов ювелирных изделий Тиффани.
0: Кто сказал, что украшение это дорого, помпезно и скучно? Вовсе нет. Особенно, если поначалу о них и речи не было. А было открытие в 1837 году небольшого магазина канцелярских товаров в центре Нью-Йорка, основанного сыном владельца универсального магазина в Киллингли, штат Коннектикут, Чарльзом Тиффани, который с детства помогал отцу в торговле. Чарльзу было 25 лет, он занял у родителей $1000 и вместе со школьным другом Джоном Янгом открыл на Манхэттене магазин канцтоваров и подарков. Первая их прибыль в день открытия составила около $5. Разумеется, какие-то украшения в магазине продавались, но наряду с другими товарами. Если магазинчик Чарли Тиффани и Джонни Янга и был тогда чем-то знаменит, то скорее хорошим фарфором и богемским хрусталем.
1: А еще таким новшеством, как фиксированные цены. В отличие от большинства магазинов, где покупатели узнавали стоимость у продавцов, а потом могли торговаться, в новом магазине почти с самого начала стали указывать цену на все товары. И дальше не были готовы торговаться и снижать ее. Покупателям приходилось платить столько, сколько указано, или уходить из магазина ни с чем. Другим нововведением стала продажа товаров только за наличные, а не в кредит, как во многих других магазинах. Конечно, такие правила отталкивали некоторых покупателей, зато других убеждали в том, что это солидный магазин, где точно продают качественные товары.
0: В 1841 году к партнерам присоединился еще один мастер – Джей Л. Эллис. Компания стала называться Tiffany Young and Ellis, а ее ассортимент пополнился изделиями из серебра и часами. В 1845 году ювелирный дом Tiffany Young and Ellis выпустил свой первый каталог канцелярских и галантерейных изделий Blue Book, ставший впоследствии частью традиции. С этого же года Тиффани начала рассылать каталог клиентам и делает это до сих пор. Причем, если сначала он был и правда скорее синего цвета, то впоследствии приобрел характерный бирюзовый оттенок, стойко ассоциирующийся с Тиффани и им же запатентованный. Сегодня Blue Book радует глаз шедеврами из серебра, золота и платины.
1: Продажа дорогих подарков и канцелярских принадлежностей была прекрасным бизнесом и приносила стабильный и достойный доход. Тем не менее, Чарльз Тиффани и его партнеры решили рискнуть и поменять сферу деятельности. Уже в 1847 году, через 10 лет после открытия магазина, у компании появилось собственное производство золотых украшений. А студия дизайна Tiffany & Co. стала первой американской школой дизайна. Очень вовремя. В 1848 году по Европе прокатилась волна революций. Цены на драгоценные камни упали, чем, как отмечают исследователи, и воспользовалась Тиффани, скупая драгоценности в европейских странах. Впоследствии компания повторила этот опыт. С 1885 года Третья Французская Республика начала распродавать коллекцию драгоценностей французской короны. Тиффани стала одним из крупнейших покупателей, заплатив за это в общей сложности около полумиллиона долларов.
0: В 1853 году Чарльз Тиффани, убедившись в своих силах, решил продолжить путь один. Он выкупил доли бизнеса у партнеров, компания сменила название на Tiffany & Co., а над входом в ее главный офис появились часы, поддерживаемые не кем-нибудь, а самим Атласом. С тех пор коллекция изделий серебра 925-й пробы и золота с римскими цифрами, названная в честь Титана, некогда державшего на плечах небесный свод, остается неустаревающей классикой. Эта статуя в 1940 году переехала вместе с офисом на Пятую авеню, где компания располагается по сей день.

0: сферу деятельности – поставки вооружения и амуниции для армии. Уже в 1862 году компания стала одним из основных поставщиков армии северян, а ее магазины в Нью-Йорке превратились в военные склады. Товары были самыми разными – сабли, хирургические инструменты, флаги, детали униформы, награды. Кстати, в этом деле компания применила тот же метод, что и при покупке драгоценностей. Она оптом и дешевле, чем обычно, закупала военные товары со складов европейских армий, что, в свою очередь, стало не только хорошим способом заработать и патриотическим жестом, но и удачным маркетинговым ходом. Ведь многие предметы, например, сабли, украшал логотип Tiffany & Co., как стала называться компания к этому времени. И это при том, что сабли в основном производились в Англии, а клинки для них в немецком Золингене, городе клинков, который издавна славится производством прекрасных мечей, ножей, ножниц и бритв. Кстати, сабли для американской армии Tiffany поставляла до 1890-х годов. У антикваров и сейчас можно купить оружие с соответствующим клеймом. Также многие десятилетия компания занималась поставками некоторых орденов, медалей и других государственных наград. Одна из таких наград, созданный в 1919 году военно-морской вариант высшей военной награды США «Медали почета», неофициально называлась «Крестом Тиффани», потому что дизайнеры компании участвовали в ее разработке.
1: После гражданской войны Tiffany продолжила развиваться как ювелирная компания. К 1868 году у нее уже были магазины в Лондоне, Париже и Женеве. Тогда же она начала активно участвовать в международных выставках, в 1867 году став первой американской компанией, получившей награду на престижной всемирной выставке в Париже. Уже в 19 веке Tiffany создала несколько стандартов для мира драгоценностей. Один из них является стандартом в строгом смысле. В 1851 году компания утвердила в США распространенную пробу серебра 925. А в 1886 году Tiffany выпустила помолвочное кольцо с бриллиантом Tiffany Setting. Оно оказалось настолько популярным, что де-факто стало стандартом подобных украшений. Несмотря на то, что украшениями и драгоценностями Tiffany начала заниматься еще в 1840-е, настоящая слава компании связана с сыном Чарльза, Луисом Комфортом Tiffany. Он был художником и дизайнером, а в 1902 году после смерти отца стал первым директором компании по дизайну. В числе прочего, именно он разработал знаменитые изделия из цветного стекла, которые прославили бренд, и тоже сами стали называться Tiffany. В конце 19-го, начале 20-го века Луис Tiffany вместе с другими дизайнерами создавал вазы, лампы, витражи и украшения в распространявшемся тогда стиле модерн. Они представляли собой мозаику из разноцветного стекла, разделенного тонкими медными полосками. Такой способ придумал сам Луис.
0: Тогда же Tiffany стала все серьезнее подходить и к созданию украшений. Компания нанимала гемологов, специалистов по драгоценным и поделочным камням, которые путешествовали по миру в поисках камней необычного цвета. Несколько новых видов таких камней представила сама Tiffany. Так, в 1902 году это был кунцит – кристалл розового цвета, названный в честь гемолога Джорджа Кунца, который его и обнаружил. В 1910 году Tiffany представила марганит – камень другого оттенка розового, найденный на Мадагаскаре и названный в честь финансиста Джона Моргана. Tiffany искала новые камни для украшений и впоследствии. Например, в 1974 году компания раскрутила ярко-зеленый кристалл цаварит, который до этого был известен только специалистам. Еще одним камнем, ассоциирующимся с Tiffany, стал купленный компанией в 1878 году желтый бриллиант весом в 129 карат. Кстати, Tiffany понятие «карат» ввела. Компания представила его на различных выставках и использовала в рекламных кампаниях. Так его вставляли в ожерелье, в котором фотографировалась Одри Хелберн для рекламы фильма «Завтрак у Тиффани».

0: В начале прошлого века Tiffany активно развивалась. Ее продажи выросли с 7 миллионов долларов в 1914 году до почти 18 миллионов долларов в 1919. В ревущие 20-е после Первой мировой войны дела компании продолжали идти в гору на волне общего роста благосостояния и внимания к роскоши. Но Великая депрессия довольно сильно ударила по Tiffany, так что к 1932 году ее продажи очень сильно упали, составив лишь почти 3 миллиона долларов. Все 1930-е годы оставались для Tiffany сложными, компания терпела убытки и сокращала сотрудников. Во время Второй мировой войны в Tiffany вспомнили опыт гражданской войны в США. Компания вновь занялась производством товаров для армии, в том числе деталей для зенитных орудий, истребителей и прочего. После Второй мировой войны казалось, что лучшие времена бренда уже позади. Продажи восстанавливались постепенно. К 1955 году достигли лишь 7 миллионов долларов, то есть уровня 1914 года. И это без учета инфляции за 40 лет.
1: Так продолжалось до 1960-х годов, когда компания начала переживать новый подъем. Связывает его с Уолтером Ховингом, ставшим генеральным директором Tiffany в 1955 году, а затем превратившимся и в крупнейшего акционера компании. Именно он придумал, что концепция бренда нуждается в пересмотре, и решил, что кроме дорогих украшений, Tiffany будет продавать и украшения подоступнее. Например, серебряные кольца стоимостью всего в 3,5 доллара. Все это положительно сказалось на продажах, которые к 1977-му достигли свыше 60 миллионов долларов. Одновременно с этим Ховинг нанял в Tiffany несколько известных дизайнеров, включая Жан-Мишеля Шлюмберже и Эльзу Пиретти. Их произведения сейчас есть в коллекциях многих мировых музеев дизайна.
0: Именно в этот период бренд Tiffany становится по-настоящему культовым. Важную роль в этом сыграл американский писатель Трумэн Капоте, выпустивший в 1958 году свою новеллу «Завтрак у Tiffany». Но что еще важнее, в Голливуде по этому произведению в 1961 году сняли фильм с Одри Хепберн в главной роли. Кстати, ни в 1958, ни в 1961 позавтракать у Tiffany не смогла бы не только скромная Холли Галайтли, но и дочь владельца магазина по одной простой причине – в магазине не было кафе. Его открыли только через несколько лет. Упоминания бренда, украшения или магазина Tiffany появляются во многих других фильмах и сериалах. Бренд рекламирует самые разные знаменитости. Среди них были певица Бейонсе, рэпер Джей Зи, актриса Натали Портман. Tiffany давно используют в рекламных целях и покупки знаменитостей в ее магазинах. Так компания с гордостью отмечала, что именно у нее в 1904 году будущий президент США Франклин Рузвельт купил кольцо, чтобы сделать предложение будущей жене Элеоноре. И то, что в честь рождения одного из своих детей еще один американский президент, Джон Кеннеди, подарил брошь Tiffany своей не менее, а возможно и более знаменитой жене Джеки.
1: Вообще, за время существования у Tiffany очень много интересных историй. Расскажу еще одну из них, весьма любопытную. Владелец компании Уолтер Ховинг прославился не только легендарным мастерством в сфере розничной торговли, но и своим переменчивым, сложным, строптивым характером. Однако им восхищался не менее известный уже на тот момент Дональд Трамп, у которого уже был план строительства небоскреба имени себя. Но для этого необходимо было согласовать некоторые нюансы, получить права на использование воздушного пространства над Tiffany. Дональд начал с тщательно подготовленного делового предложения. «Я хотел бы купить права на использование воздушного пространства над магазином Tiffany, что позволит мне построить вот это прекрасное здание, которое вам обязательно понравится. Если вы продадите мне эти права, Tiffany навеки сохранит выгодность своего теперешнего отличного положения». Никто и никогда не сможет построить рядом с этим зданием ничего такого, что могло бы заслонить его и сделать менее заметным. Далее он указал Ховингу еще одну причину, по которой тому выгодно продать эти права, а именно необходимость соблюдения технических требований градостроительного законодательства Нью-Йорка об обозначении границ земельного участка. В случае, если Ховинг откажется, придется окаймить небоскреб рядом мелких забранных решеткой окошек, что на высоте 50 с лишним этажей над зданием Тиффани будет выглядеть просто ужасно. А если согласиться, не придется соблюдать это правило, и Дональд получит возможность облицевать здание панорамными зеркальными панелями, в которых будет отражаться здание Тиффани. За сделку Трамп предложил 5 миллионов долларов. Скрепили ее рукопожатием. Забегая вперед, скажу, что Ховинг был благородным джентльменом, всегда державшим свое слово.
0: Какая интересная история. Со своей стороны я тоже добавлю немного занимательных подробностей. В 1980 году Тиффани представила еще одно свое культовое украшение – золотое сердечко с надписью на цепочке. В этот период компания по-прежнему стремится демократизировать свои украшения. Например, она выпустила коллекцию совместно с брендом уличной одежды Supreme. В те же годы дизайнером компании стала Палома Пикассо, дочь знаменитого художника Пабло Пикассо. Марин, признавайся, ты изучала каталог Тиффани?
1: Ну, конечно, изучала. Весьма залипательным он оказался и очень элегантным. Мне, например, изделия и галантерея понравились больше, чем у той же Булгари. Даже присмотрела некоторые из них. Вдруг когда-нибудь и я стану обладателем роскоши от Тиффани.
0: Обязательно станешь. А ты знаешь, что в январе 2021 года Тиффани купил концерн LVMH, владеющий многими производителями товаров класса люкс, включая Louis Vuitton и Christian Dior. Сумма сделки составила 16 миллиардов долларов. Так Тиффани вновь стала частной компанией, как при Чарльзе Тиффани. Сейчас у компании более 300 магазинов в разных странах. Эксперты отмечают, что новый владелец снова решил несколько изменить концепцию Тиффани. Теперь бренд кажется слишком демократичным и массовым, так что ему хотят вернуть немного прежнего лоска. На сегодня у нас все. Вы слушали подкаст «Истории, меняющие мир». До новых встреч, дорогие друзья!

0: истории, меняющие мир.
1: День. Ты человек?
2: Я. Тень. Хожу с тобой.
1: Бегу. Не спотыкаюсь.
2: Я тебя люблю. Я каждый день тобою восхищаюсь.
1: Моей судьбе 17 лет. В ней нет покоя и застоя. И сна в ней нет. Есть 1000 вопросов. Кого спросить? Себя? А может, Бога? Зачем живу? А для чего наш мир?
2: Трава растет. И дождь идет. Это и есть твой невидимый.
3: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подписал ряд законов, одобренных Маджлисином Андагон и Маджлиси Мили. Среди них поправки в налоговый кодекс, кодекс здравоохранения и законы о профессиональном образовании и социальной защите. Подробности представит наш корреспондент Ирина Умарова.
1: Здравствуйте, коллеги! Президент страны, лидер нации, уважаемый Мали Рахмон, подписал пакет важных законодательных актов. Эти документы были единогласно приняты и поддержаны обеими палатами высшего законодательного органа Маджлиси Намаяндагон и Маджлиси Мили, Маджлиси Ули Республики Таджикистан. В число утвержденных законов вошли поправки в закон о разрешительной системе. Они призваны упростить административные процедуры для бизнеса. Также изменения в закон о начальном профессиональном образовании. Этот документ направлен на модернизацию учебных программ и расширение перечня востребованных рабочих профессий. Также есть обновление закона об обеспечении прав и социальной защите лиц с инвалидностью. Здесь есть новые нормы, которые усилят поддержку людей с ограниченными возможностями. Есть корректировки в Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан. Особое внимание в них уделено профилактике и лечению сахарного диабета. Также есть поправки в налоговый кодекс страны. Они нацелены на создание более благоприятных условий для предпринимателей и стимулирование инвестиций. Как отмечают эксперты, принятые меры имеют комплексный характер и призваны решить сразу несколько стратегических задач. Среди них улучшить качество медицинской помощи, в том числе по профилактике и лечению хронических заболеваний, расширить возможности для профессионального обучения молодежи и взрослых, а также обеспечить полноценную социальную защиту уязвимых групп населения, включая людей с инвалидностью. И, конечно же, укрепить правовую базу для устойчивого и быстрого социально-экономического развития страны. В конечном счете, повысить уровень и качество жизни граждан Республики Таджикистан. Тексты всех принятых законов в ближайшее время будут официально опубликованы в печатных изданиях, а также размещены на профильных государственных интернет-ресурсах. С вами была я, ведущая Ирина Умарова. Мы будем следить за развитием событий и оперативно сообщать вам о новых важных решениях властей Таджикистана. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM. Впереди еще много актуальных новостей.
0: В зале заседания Президиума Национальной Академии Наук Таджикистана состоялась научно-практическая конференция «Жизнь и наследие мастера Одины Хошима» и презентация книги «Нобегай Асар. Гений века», посвященного творчеству народного хафиза Таджикистана, известного исполнителя фалака, мастера Одины Хошима. Со вступительным словом выступил президент Национальной Академии Наук Таджикистана. Конференция завершилась культурной частью выступлением ансамбля «Фалак» Государственной филармонии Таджикистана имени Акашарифа Джураева под руководством народного артиста Таджикистана Рахматулло Хошимова. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щегова. В этом выпуске. В Азербайджане созрел первый урожай черешни. В Казахстане стартовал один из самых крупных проектов. А также новости из Белоруссии и Армении прямо сейчас.
0: Казахстан.
1: Почти 90 тысяч государственных грантов выделили абитуриентам на предстоящий учебный год в Казахстане. Об этом сообщили на заседании правительства республики. По словам представителей Министерства науки и высшего образования, государственный заказ формировался, исходя из потребностей экономики. Кирилл Потемкин изучил тему подробнее.
2: Большая часть грантов на бакалавриат – около 75 тысяч. Остальное поделили на магистратуру и докторантуру. 60% бюджетных мест на инженерно-технические и сельскохозяйственные специальности. Более 20% выделили на педагогическое направление. Остальные – на информационно-коммуникационные технологии, здравоохранение, гуманитарные и социальные науки, а также ветеринарию, бизнес и право, рассказал министр науки и высшего образования Республики Казахстан. Станции Сад Нурбек.
3: Дополнительно вузами страны проведена профориентационная работа в рамках программы СИРПЭН. Мероприятиями охвачены более 13 тысяч учащихся, порядка 2 тысяч родителей и свыше 700 профориентаторов. Таким образом, сегодня формируется целостная система образовательной навигации от профдиагностики школьника до выбора образовательной программы и дальнейшего трудоустройства.
2: Прием заявлений на получение грантов начнется с 13 по 20 июля, а зачисление в высшие учебные заведения завершится 25 августа.
0: Азербайджан.
1: В Азербайджане созрел первый урожай черешни. Сбор начался в северных районах страны. На данный момент стоимость ягод выше прошлогодней. В чем причина, узнал Кимран Гусейнов.
4: Сейчас килограмм черешни стоит около 10 манатов или 429 рублей. Продавцы связывают высокие цены с весенними ливнями и градом, которые повредили часть урожая. По их словам, по мере увеличения объемов сбора стоимость ягод будет постепенно снижаться. В саду Таира Гамбарова растут 10 сортов черешни. Здесь ежедневно собирают до 100 килограммов ягод. Некогда заброшенный участок сегодня превратился в ухоженный сад, который уже известен в Акдашском регионе.
5: Мы пережили непростую весну. Дожди и град повредили часть деревьев, но большая часть урожая сохранилась. Сейчас сбор идет каждый день. Я уверен, что к середине сезона на рынке будет больше ягод и цены станут более доступными для покупателей.
4: В Акдашском районе планируют собрать около 800 тонн черешни. Умеренный климат региона идеально подходит для этой ягоды, отмечает местный фермер Теймур Балаев.
6: В детстве мы собирали черешню. Девочки делали из нее сережки, а мы самодельные стрелялки. Было весело. Тогда все казалось простым, но повзрослев, понимаешь, сколько труда стоит за каждым урожаем. Ягоды нужно собирать аккуратно, быстро и в нужный момент, пока они не переспели.
4: В Азербайджане черешневые сады занимают около 12 тысяч гектаров и расположены в 65 районах. Большую часть урожая экспортируют в страны СНГ. Крупнейшим рынком сбыта остается Россия.
0: Беларусь.
1: В Беларуси начался сезон пиковой активации пчел. Именно сейчас они собирают нектар, который позже станет майским медом. Тонкости работы с насекомыми выяснила Татьяна Морозова.
7: В стране насчитывается почти 150 тысяч пчелосемей. При этом 85% пасек находятся в руках частников и фермеров. Профессия пчеловода обычно династийная. Пчелиные семьи вместе с участком передаются по наследству. А профессионально бортничеству обучает единственный колледж под Минском. Вместо тесных аудиторий уроки у группы прямо на пасеке, но только если пчела позволит. Сегодня ветрено, поэтому работают аккуратно, рассказывает учащаяся Смиловичского государственного аграрного колледжа Лилия Бабак.
8: В такую погоду их лучше не тревожить, им тоже холодно, да, они тоже беспокоятся, нервничают. Но есть необходимость, там то же самое качать мед, его нельзя отложить на больше, потому что рапсовый мед необходимо откачать.
7: Залог сладкого ремесла прост – не мешать пчеле работать. А хороший пасечник может еще и помочь – укрыть от холода, подкормить при непогоде, организовать поилки и обработать от вредителей, рассказывает преподаватель биологии медоносной пчелы и пчелиной семьи Тамара Круг.
9: Сейчас у пчелы очень много проблем. И проблемы эти связаны, во-первых, с клещом. Есть такой клещ вороводеструктор. Он опасен сам по себе, что питается гемолимфой и жировым телом пчелы. Но опасен еще более, потому что он переносит заболевания.
7: В год на белорусских пасеках пчеловоды получают до 3000 тонн меда. Но польза не только в продукте, но и в продовольственной безопасности. Сейчас цветет золото белорусских полей – рапс. Без его опыления урожайность упадет в разы, рассказывает заведующий лабораторией пчеловодства Института плодоводства НАН Беларуси Дмитрий Рахматуллин.
10: В этом году возникла целая проблема. За последние 10 лет, наверное, самая сильная проблема – это применение препаратов первого класса опасности для пчел на цветущих полях рапса. Это гибель пчелосемей. Большое количество пчелосемей пострадало именно от обработок. И я считаю, что это важная проблема.
7: Белорусский мед – продукт экспортный. Около 100 тонн ежегодно уезжает в Россию, США, Азербайджан и Грузию. Кроме того, он полезнее аналогов. Из-за тяжелого климата пчелы сильнее ферментируют мед, а значит, насыщают его полезными свойствами в 2-3 раза больше, чем пчелы теплых регионов.
0: Армения.
11: В Армении начался сезон сосновой пыльцы. В дендропарк на северо-востоке страны приезжают тысячи туристов, чтобы провести время в хвойных лесах и подышать насыщенными эфирными маслами. Такой возможностью воспользовалась и Литмадунс.
12: Сезон сосновой пыльцы в северных районах Армении – это ежегодное природное явление, поэтому дендропарк сейчас не просто место отдыха, но и оздоровления. Насыщенный фитонцидами и пыльцой воздух прежде всего полезен для профилактики заболеваний легких и бронхов. Помимо профилактики заболеваний дыхательной системы, специалисты отмечают и общее укрепляющее действие хвойного воздуха. Фитонциды сосны обладают мягким противовоспалительным эффектом, а насыщенная эфирными маслами среда способствует снижению стресса, улучшению сна и восстановлению организма после нагрузок. Поэтому в сезон соснового цветения сюда приезжают не только по рекомендации врачей, но и просто на перезагрузку, рассказывает житель Еревана Сурен Степанян.
13: Я очень много путешествовал по Армении, и сейчас самое лучшее приехать в этот дендропарк. Здесь очень много сосен, поэтому мы с женой специально приехали подышать, отдохнуть.
12: Сезон сосновой пыльцы в северных районах Армении длится всего около 2 недель и во многом зависит от погодных условий. В теплые и сухие дни активность цветения усиливается, и посетителей в дендропарке много. Обычно это происходит в конце мая. Однако из-за обильных осадков в этом году цветение немного задержалось, говорит директор Степанаванского дендропарка Артак Укасян.
14: Врачи направляют сюда многих пациентов для прохождения оздоровительных курсов. Однако все рекомендации индивидуальные. Специалисты также советуют людям с повышенной чувствительностью дыхательных путей соблюдать умеренность во время прогулок.
12: В администрации дендропарка подчеркивают, территория активно развивается, здесь высаживают новые деревья, при этом сохраняют экологический баланс. Сейчас здесь около 500 видов деревьев и кустарников из разных стран мира. Все это делает дендропарк уникальной природной зоной с высоким биоразнообразием и научной ценностью.
0: Казахстан.
11: В Казахстане стартовал один из самых крупных проектов «Умный город Алатау». В нем создадут свыше 50 тысяч рабочих мест. Также подписано 53 инвестиционных проекта на миллиарды долларов. Кирилл Потемкин узнал, какие особые условия для бизнеса предусмотрели.
2: Правительство хочет сделать Алатау не просто умным городом, а настоящей площадкой будущего с элементами английского права и широкой автономии. Авторы проекта внимательно изучили опыт Китая, Сингапура и других стран и пришли к выводу, что простых налоговых льгот уже недостаточно. Нужны долгосрочные гарантии, упрощенное управление и защита инвестиций. Город получит механизм единого окна, стабильность правил на десятилетия и защиту инвестиций на международном уровне, отмечает заместитель премьер-министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев.
15: Опыт Шэньчжэня и Хайнаня показывает, что местным администрациям в этих городах с центральным правительством Китая были предоставлены широкие полномочия. Они могут утверждать налоговые режимы, администрировать льготы, управлять мерами инвестиционной поддержки. В результате в этих городах решения принимаются оперативно, а функции не дублируются с центральными государственными органами. С учетом данного опыта совету города Алатау, который возглавляет будет премьер-министр, предоставляется полномочия по утверждению специального налогового режима и мер инвестиционной поддержки.
2: Алатау изначально проектируется как умный город. Здесь будут тестировать передовые технологии, включая городское воздушное такси. Накануне здесь прошел первый демонстрационный полет аэротакси. Также планируется развитие цифровых активов, биофармацевтики, туризма и современного образования. Дополняет главный исполнительный директор Государственного фонда власти города Алатау Алишер Абдулхадзе. Надежды Кадыров.
16: Развитие города будет осуществляться на основе стратегических документов. Это долгосрочный план развития на 30 лет, а также стратегия развития и мастер-план на 15 лет. И в целях обеспечения стабильности изменения в данные документы будут вноситься не чаще одного раза в 5 и 10 лет соответственно. Земельные отношения будут регулироваться в рамках специального правового режима.
2: Особый правовой режим позволит использовать более гибкие и понятные правила, привычные для иностранных инвесторов, даст им защиту через международный арбитраж и налоговые преференции до 30 лет. Если проект окажется успешным, этот опыт планируют распространить на другие регионы страны.
11: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен Беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM. Место, где музыка встречается с хорошим настроением, а каждый эфир становится частью вашего дня. Где бы вы сейчас ни были, дома, в дороге, на работе или просто отдыхайте, спасибо, что проводите это время вместе с нами. Впереди вас ждет много отличной музыки, интересных новостей, хороших эмоций и, конечно же, теплая атмосфера, которую мы создаем специально для вас. Пусть этот день станет немного ярче, легче и приятнее вместе с нашей радиостанцией. Не переключайтесь, делайте звук громче, подпевайте любимым песням и оставайтесь на нашей волне. Мы начинаем.

Желаю тебе избавления от всего, что мешает слышать себя, что утяжеляет полет. Пусть неприятное уйдет и откроются возможности светить еще ярче. Вдохновлять тех, кто вокруг, на доброе и красивое. Желаю полюбить себя, если ты еще к этому не пришла. Как это сделать? Позволь себе ошибаться, но не переставая воспитывать в себе сильную личность. Радуй себя, балуй, но умей вовремя ограничить. Отпусти людей, не развивающих в тебе любовь. И старайся совершать больше добрых поступков. От них ты становишься только лучше.

0: Гимны народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.
1: Во имя создавшего душу и ум, над кем не подняться парению дум? Кто место всему и название дает? Дарует нам благо, ведет нас вперед. Он правит вселенной, над небом царит. Он солнце зажег, и луну, и нахит. Он выше примет, представлений, имен. Им в зримые образы мир воплощен. Ты зрение не утруждай, все равно. Глазами узреть нам Творца не дано. К нему даже мысль не отыщет пути. Превыше всех в мире имен его чти. Того, кто над всем вознесен естеством. Обнять невозможно душой и умом. Хоть разум порой в суждениях зрел, он в силах судить лишь о том, что узрел. Достойное Творца нам хвалы не сложить. Ему неустанно должны мы служить. Он дал бытие и душе, и уму. В творении своем не вместиться ему. Не в силах наш разум и дух до конца постичь и вославить величие Творца. В его бытии убежденным прибудь. Сомнения и праздные мысли забудь. Служа ему, истину должно искать. В его повеление душой проникать. Тот мощи достигнет, кто знания достиг. От знания душой молодеет старик. Тут слово предел. Выше нет ничего. Уму недоступно Творца существо.
0: Слово о разуме. О мудрый! Не должно ли в начале пути достоинство разума превознести? О разуме мысли поведай свои, раздумий плоды от людей не таи. Дар высший из всех, что послал нам Изет, наш разум достоин быть первым воспет. Спасение в нем, утешение в нем, в земной нашей жизни и в мире ином. Лишь в разуме счастье, беда без него, лишь разум богатства, нужда без него. Доколе рассудок во мраке вовек, отраду душе не найдет человек. Так учит мыслитель, что знанием богат, чье слово для жаждущих истины — клад. Коль разум вожатым не станет тебе, дела твои сердце изранят тебе. Разумный тебя одержимым сочтет, родной, как чужого, тебя отметет. В обоих мирах возвышает он нас, в оковах несчастных, чей разум угас. Не разум ли око души? Не найтися незрячим душою благого пути. Он первый средь вечных созданий Творца. Он стражей тройной охраняет сердца. Слух, зрение и речь — трое стражей твоих, и благо и зло познаешь через них. Кто разум и душу дерзнул бы воспеть? Дерзнувшего кто бы услышал? Ответь. Коль внемлющих нет, бесполезны слова. Ты мысль обрати к первым дням естества. Венец мироздания ты создан Творцом. Ты образ и суть различаешь во всем. Пусть разум водителем будет тебе, от зла избавителем будет тебе. Ты истину в мудрых речениях найди, о ней повествуя, весь мир обойди. Науку все глубже постигнуть стремись, познание вечную жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет.
2: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.
1: Хотите быть в курсе основных событий дня? Включайте радио «Садой Душанбе». Свежие новости о политике, экономике, инвестициях, культуре и спорте в начале каждого часа.

0: Золотая музыка на 102 и 2 FM.
1: Знаешь, я никогда раньше не думал, что чувства могут быть столь безграничными. Кажется, что целый космос тесен для нашего счастья. Ты стала моим маяком, моим светочем во тьме. И несмотря ни на какие помехи, я смогу найти путь к тебе. Говорят, любовь живет 3 года. Но ты сама мне показала, что время не играет для нас роли, когда мы вместе. С момента нашей встречи я не провел ни единого дня, не думая о тебе. Ты мой повод быть лучше. Просыпаться с горящими глазами цвета жизни и делать все возможное и невозможное, чтобы ты была счастлива. Наверное, сами механизмы судьбы свели нас из 2 противоположных уголков Вселенной. Подарив жизнь нашей дочери, ты открыла мне новые пути. Подарила мне новые цели, стремления, смысл существования. Глядя в глаза нашего ребенка, я вижу отражение нас с тобой. В каждом движении и в каждом произнесенном маленьким человечком слове прослеживается одно – мы. Я могу лишь только надеяться, что когда-нибудь, когда наша дочка станет взрослой, она сможет испытать такое же счастье вместе со своими любимыми, какое я испытываю, просто дыша с тобой одним воздухом. Наш мир – это уже не воздушный, а прочный каменный замок, построенный на взаимопонимании, нежности и любви. Единственная мысль, которая с течением времени будет согревать меня даже в самые лютые морозы, это осознание, что семья – это и есть.

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

0: истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Истории, меняющие мир» с Тимуром Бандишоевым и Мариной Рожкиной. Об этой заветной бирюзовой коробочке мечтает, пожалуй, каждая девочка на земном шаре. Точнее, не о бирюзовой, а цвета Тиффани. Он не голубой, не зеленый и даже не мятный. Это самый нежный оттенок горного хрусталя или чистейшего льда, а может цвет весеннего неба на рассвете. В общем, скажите цвет Тиффани и будьте уверены, вас поймут. Кстати, легендарная коробочка была создана в 1837 году. История, которую мы вам сегодня расскажем, это долгий и длинный путь одного из самых известных и культовых брендов ювелирных изделий Тиффани.
0: Кто сказал, что украшение – это дорого, помпезно и скучно? Вовсе нет, особенно если поначалу о них и речи не было, а было открытие в 1837 году небольшого магазина канцелярских товаров в центре Нью-Йорка, основанного сыном владельца универсального магазина в Киллингли, штат Коннектикут, Чарльзом Тиффани, который с детства помогал отцу в торговле. Чарльзу было 25 лет, он занял у родителей $1000 и вместе со школьным другом Джоном Янгом открыл на Манхэттене магазин канцтоваров и подарков. Первая их прибыль в день открытия составила около $5. Разумеется, какие-то украшения в магазине продавались, но наряду с другими товарами. Если магазинчик Чарли Тиффани и Джонни Янга и был тогда чем-то знаменит, то скорее хорошим фарфором и богемским хрусталем.
1: А еще таким новшеством, как фиксированные цены. В отличие от большинства магазинов, где покупатели узнавали стоимость у продавцов, а потом могли торговаться, в новом магазине почти с самого начала стали указывать цену на все товары. И дальше не были готовы торговаться и снижать ее. Покупателям приходилось платить столько, сколько указано, или уходить из магазина ни с чем. Другим нововведением стала продажа товаров только за наличные, а не в кредит, как во многих других магазинах. Конечно, такие правила отталкивали некоторых покупателей, зато других убеждали в том, что это солидный магазин, где точно продают качественные товары.
0: В 1841 году к партнерам присоединился еще один мастер – Джей Л. Эллис. Компания стала называться Tiffany Young and Ellis, а ее ассортимент пополнился изделиями из серебра и часами. В 1845 году ювелирный дом Tiffany Young and Ellis выпустил свой первый каталог канцелярских и галантерейных изделий Blue Book, ставший впоследствии частью традиции. С этого же года Тиффани начала рассылать каталог клиентам и делает это до сих пор. Причем, если сначала он был и правда скорее синего цвета, то впоследствии приобрел характерный бирюзовый оттенок, стойко ассоциирующийся с Тиффани и им же запатентованный. Сегодня Blue Book радует глаз шедеврами из серебра, золота и платины.
1: Продажа дорогих подарков и канцелярских принадлежностей была прекрасным бизнесом и приносила стабильный и достойный доход. Тем не менее, Чарльз Тиффани и его партнеры решили рискнуть и поменять сферу деятельности. Уже в 1847 году, через 10 лет после открытия магазина, у компании появилось собственное производство золотых украшений. А студия дизайна Tiffany & Co. стала первой американской школой дизайна. Очень вовремя. В 1848 году по Европе прокатилась волна революций. Цены на драгоценные камни упали, чем, как отмечают исследователи, и воспользовалась Тиффани, скупая драгоценности в европейских странах. Впоследствии компания повторила этот опыт. С 1885 года Третья Французская Республика начала распродавать коллекцию драгоценностей французской короны. Тиффани стала одним из крупнейших покупателей, заплатив за это в общей сложности около полумиллиона долларов.
0: В 1853 году Чарльз Тиффани, убедившись в своих силах, решил продолжить путь один. Он выкупил доли бизнеса у партнеров, компания сменила название на Tiffany & Co., а над входом в ее главный офис появились часы, поддерживаемые не кем-нибудь, а самим Атласом. С тех пор коллекция изделий серебра 925-й пробы и золота с римскими цифрами, названная в честь Титана, некогда державшего на плечах небесный свод, остается неустаревающей классикой. Эта статуя в 1940 году переехала вместе с офисом на 5-ю авеню, где компания располагается по сей день.
1: Судьбоносная встреча у Чарльза Тиффани случилась в 1861 году, когда он получил заказ на гарнитуры из жемчуга для супруги самого президента Авраама Линкольна. Можете себе представить, какая слава обрушилась на компанию после рекламы столь важной особой. Отныне Тиффани не просто известный ювелирный дом, а законодатель ювелирной моды в США. Более того, воплощение идеалов республики.
0: Во время гражданской войны в США Тиффани открыла для себя еще одну сферу деятельности – поставки вооружения и амуниции для армии. Уже в 1862 году компания стала одним из основных поставщиков армии северян, а ее магазины в Нью-Йорке превратились в военные склады. Товары были самыми разными – сабли, хирургические инструменты, флаги, детали униформы, награды. Кстати, в этом деле компания применила тот же метод, что и при покупке драгоценностей. Она оптом и дешевле, чем обычно, закупала военные товары со складов европейских армий, что, в свою очередь, стало не только хорошим способом заработать и патриотическим жестом, но и удачным маркетинговым ходом. Ведь многие предметы, например, сабли, украшал логотип Tiffany & Co., как стала называться компания к этому времени. И это при том, что сабли в основном производились в Англии, а клинки для них в немецком Золингене, городе клинков, который издавна славится производством прекрасных мечей, ножей, ножниц и бритв. Кстати, сабли для американской армии Тиффани поставляла до 1890-х годов. У антикваров и сейчас можно купить оружие с соответствующим клеймом. Также многие десятилетия компания занималась поставками некоторых орденов, медалей и других государственных наград. Одна из таких наград, созданный в 1919 году военно-морской вариант высшей военной награды США «Медали почета», неофициально

0: Один из них является стандартом в строгом смысле. В 1851 году компания утвердила в США распространенную пробу серебра 925. А в 1886 году Тиффани выпустила помолвочное кольцо с бриллиантом Tiffany Setting. Оно оказалось настолько популярным, что де-факто стало стандартом подобных украшений. Несмотря на то, что украшениями и драгоценностями Tiffany начала заниматься еще в 1840-е, настоящая слава компании связана с сыном Чарльза, Луисом Комфортом Тиффани. Он был художником и дизайнером, а в 1902 году после смерти отца стал первым директором компании по дизайну. В числе прочего, именно он разработал знаменитые изделия из цветного стекла, которые прославили бренд, и тоже сами стали называться Tiffany. В конце 19-го, начале 20-го века Луис Тиффани вместе с другими дизайнерами создавал вазы, лампы, витражи и украшения в распространявшемся тогда стиле модерн. Они представляли собой мозаику из разноцветного стекла, разделенного тонкими медными полосками. Такой способ придумал сам Луис.
1: Тогда же Tiffany стала все серьезнее подходить и к созданию украшений. Компания нанимала гемологов, специалистов по драгоценным и поделочным камням, которые путешествовали по миру в поисках камней необычного цвета. Несколько новых видов таких камней представила сама Tiffany. Так, в 1902 году это был кунцит – кристалл розового цвета, названный в честь гемолога Джорджа Кунца, который его и обнаружил. В 1910 году Tiffany представила марганит – камень другого оттенка розового, найденный на Мадагаскаре и названный в честь финансиста Джона Моргана. Tiffany искала новые камни для украшений и впоследствии. Например, в 1974 году компания раскрутила ярко-зеленый кристалл цаварит, который до этого был известен только специалистам. Еще одним камнем, ассоциирующимся с Tiffany, стал купленный компанией в 1878 году желтый бриллиант весом в 129 карат. Кстати, Tiffany понятие «карат» ввела. Компания представила его на различных выставках и использовала в рекламных кампаниях. Так его вставляли в ожерелье, в котором фотографировалась Одри Хелберн для рекламы фильма «Завтрак у Тиффани».

0: В начале прошлого века Tiffany активно развивалась. Ее продажи выросли с 7 миллионов долларов в 1914 году до почти 18 миллионов долларов в 1919. В ревущие 20-е после Первой мировой войны дела компании продолжали идти в гору на волне общего роста благосостояния и внимания к роскоши. Но Великая депрессия довольно сильно ударила по Tiffany, так что к 1932 году ее продажи очень сильно упали, составив лишь почти 3 миллиона долларов. Все 1930-е годы оставались для Tiffany сложными, компания терпела убытки и сокращала сотрудников. Во время Второй мировой войны в Tiffany вспомнили опыт гражданской войны в США. Компания вновь занялась производством товаров для армии, в том числе деталей для зенитных орудий, истребителей и прочего. После Второй мировой войны казалось, что лучшие времена бренда уже позади. Продажи восстанавливались постепенно. К 1955 году достигли лишь 7 миллионов долларов, то есть уровня 1914 года. И это без учета инфляции за 40 лет.
1: Так продолжалось до 1960-х годов, когда компания начала переживать новый подъем. Связывает его с Уолтером Ховингом, ставшим генеральным директором Tiffany в 1955 году, а затем превратившимся и в крупнейшего акционера компании. Именно он придумал, что концепция бренда нуждается в пересмотре, и решил, что кроме дорогих украшений, Tiffany будет продавать и украшения подоступнее. Например, серебряные кольца стоимостью всего в 3,5 доллара. Все это положительно сказалось на продажах, которые к 1977-му достигли свыше 60 миллионов долларов. Одновременно с этим Ховинг нанял в Tiffany несколько известных дизайнеров, включая Жан-Мишеля Шлюмберже и Эльзу Пиретти. Их произведения сейчас есть в коллекции.

0: лекциях многих мировых музеев дизайна.
1: Именно в этот период бренд Tiffany становится по-настоящему культовым. Важную роль в этом сыграл американский писатель Труман Капоте, выпустивший в 1958 году свою новеллу «Завтрак у Tiffany». Но что еще важнее, в Голливуде по этому произведению в 1961 году сняли фильм с Одри Хепберн в главной роли. Кстати, ни в 1958, ни в 1961 позавтракать у Tiffany не смогла бы не только скромная Холли Галайтли, но и дочь владельца магазина по одной простой причине – в магазине не было кафе. Его открыли только через несколько лет. Упоминания бренда, украшения или магазина Tiffany появляются во многих других фильмах и сериалах. Бренд рекламирует самые разные знаменитости. Среди них были певица Бейонсе, рэпер Джей Зи, актриса Натали Портман. Tiffany давно используют в рекламных целях и покупки знаменитостей в ее магазинах. Так компания с гордостью отмечала, что именно у нее в 1904 году будущий президент США Франклин Рузвельт купил кольцо, чтобы сделать предложение будущей жене Элеоноре. И то, что в честь рождения одного из своих детей еще один американский президент, Джон Кеннеди, подарил брошь Тиффани своей не менее, а возможно и более знаменитой жене Джеки.
0: Вообще, за время существования у Tiffany очень много интересных историй. Расскажу еще одну из них, весьма любопытную. Владелец компании Уолтер Ховинг прославился не только легендарным мастерством в сфере розничной торговли, но и своим переменчивым, сложным, строптивым характером. Однако им восхищался не менее известный уже на тот момент Дональд Трамп, у которого уже был план строительства небоскреба имени себя. Но для этого необходимо было согласовать некоторые нюансы, получить права на использование воздушного пространства над Tiffany. Дональд начал с тщательно подготовленного делового предложения. «Я хотел бы купить права на использование воздушного пространства над магазином Tiffany, что позволит мне построить вот это прекрасное здание, которое вам обязательно понравится. Если вы продадите мне эти права, Tiffany навеки сохранит выгодность своего теперешнего отличного положения». Никто и никогда не сможет построить рядом с этим зданием ничего такого, что могло бы заслонить его и сделать менее заметным. Далее он указал Ховингу еще одну причину, по которой тому выгодно продать эти права, а именно необходимость соблюдения технических требований градостроительного законодательства Нью-Йорка об обозначении границ земельного участка. В случае, если Ховинг откажется, придется окаймить небоскреб рядом мелких забранных решеткой окошек, что на высоте 50 с лишним этажей над зданием Tiffany будет выглядеть просто ужасно. А если согласиться, не придется соблюдать это правило, и Дональд получит возможность облицевать здание панорамными зеркальными панелями, в которых будет отражаться здание Tiffany. За сделку Трамп предложил 5 миллионов долларов. Скрепили ее рукопожатием. Забегая вперед, скажу, что Ховинг был благородным джентльменом, всегда державшим свое слово.
1: Какая интересная история. Со своей стороны я тоже добавлю немного занимательных подробностей. В 1980 году Tiffany представила еще одно свое культовое украшение – золотое сердечко с надписью на цепочке. В этот период компания по-прежнему стремится демократизировать свои украшения. Например, она выпустила коллекцию совместно с брендом уличной одежды Supreme. В те же годы дизайнером компании стала Палома Пикассо, дочь знаменитого художника Пабло Пикассо. Марин, признавайся, ты изучала каталог Tiffany?
2: Ну, конечно, изучала. Весьма залипательным он оказался и очень элегантным. Мне, например, изделия и галантерея понравились больше, чем у той же Булгари. Даже присмотрела некоторые из них. Вдруг когда-нибудь и я стану обладателем роскоши от Tiffany.
1: Обязательно станешь. А ты знаешь, что в январе 2021 года Tiffany купил концерн LVMH, владеющий многими производителями товаров класса люкс, включая Louis Vuitton и Christian Dior. Сумма сделки составила 16 миллиардов долларов. Так Tiffany вновь стала частной компанией, как при Чарльзе Tiffany. Сейчас у компании более 300 магазинов в разных странах. Эксперты отмечают, что новый владелец снова решил несколько изменить концепцию Tiffany. Теперь бренд кажется слишком демократичным и массовым, так что ему хотят вернуть немного прежнего лоска. На сегодня у нас все. Вы слушали подкаст «Истории, меняющие мир». До новых встреч, дорогие друзья!

0: истории, меняющие мир.
1: День.
2: День.
1: Ты человек?
2: Я. Тень. Хожу с тобой.
1: Бегу.
2: Не спотыкаюсь. Я тебя люблю. Я каждый день тобою восхищаюсь.
1: Моей судьбе 17 лет. В ней нет покоя и застоя. И сна в ней нет. Есть тысяча вопросов. Кого спросить? Себя? А может, Бога? Зачем живу? А для чего наш мир?
2: Трава растет. И дождь идет. Это и есть твой. Видимый.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щегова. В этом выпуске. В Азербайджане созрел первый урожай черешни. В Казахстане стартовал один из самых крупных проектов. А также новости из Белоруссии и Армении прямо сейчас.
0: Казахстан.
1: Почти 90 тысяч государственных грантов выделили абитуриентам на предстоящий учебный год в Казахстане. Об этом сообщили на заседании правительства республики. По словам представителей Министерства науки и высшего образования, государственный заказ формировался, исходя из потребностей экономики. Кирилл Потемкин изучил тему подробнее.
2: Большая часть грантов на бакалавриат – около 75 тысяч. Остальное поделили на магистратуру и докторантуру. 60% бюджетных мест на инженерно-технические и сельскохозяйственные специальности. Более 20% выделили на педагогическое направление. Остальные – на информационно-коммуникационные технологии, здравоохранение, гуманитарные и социальные науки, а также ветеринарию, бизнес и право, рассказал министр науки и высшего образования Республики Казахстан. Станции Сат Нурбек.
3: Дополнительно вузами страны проведена профориентационная работа в рамках программы СИРПЭН. Мероприятиями охвачены более 13 тысяч учащихся, порядка 2 тысяч родителей и свыше 700 профориентаторов. Таким образом, сегодня формируется целостная система образовательной навигации от профдиагностики школьника до выбора образовательной программы и дальнейшего трудоустройства.
2: Прием заявлений на получение грантов начнется с 13 по 20 июля, а зачисление в высшие учебные заведения завершится 25 августа.
0: Азербайджан.
1: В Азербайджане созрел первый урожай черешни. Сбор начался в северных районах страны. На данный момент стоимость ягод выше прошлогодней. В чем причина? Узнал Кимран Гусейнов.
4: Сейчас килограмм черешни стоит около 10 манатов или 429 рублей. Продавцы связывают высокие цены с весенними ливнями и градом, которые повредили часть урожая. По их словам, по мере увеличения объемов сбора стоимость ягод будет постепенно снижаться. В саду Таира Гамбарова растут 10 сортов черешни. Здесь ежедневно собирают до 100 килограммов ягод. Некогда заброшенный участок сегодня превратился в ухоженный сад, который уже известен в Акдашском регионе.
5: Мы пережили непростую весну. Дожди и град повредили часть деревьев, но большая часть урожая сохранилась. Сейчас сбор идет каждый день. Я уверен, что к середине сезона на рынке будет больше ягод и цены станут более доступными для покупателей.
4: В Акдашском районе планируют собрать около 800 тонн черешни. Умеренный климат региона идеально подходит для этой ягоды, отмечает местный фермер Теймур Балаев.
6: В детстве мы собирали черешню. Девочки делали из нее сереж, а мы самодельные стрелялки. Было весело. Тогда все казалось простым, но повзрослев, понимаешь, сколько труда стоит за каждым урожаем. Ягоды нужно собирать аккуратно, быстро и в нужный момент, пока они не переспели.
4: В Азербайджане черешневые сады занимают около 12 тысяч гектаров и расположены в 65 районах. Большую часть урожая экспортируют в страны СНГ. Крупнейшим рынком сбыта остается Россия.
0: Беларусь.
1: В Беларуси начался сезон пиковой активации пчел. Именно сейчас они собирают нектар, который позже станет майским медом. Тонкости работы с насекомыми выяснила Татьяна Морозова.
7: В стране насчитывается почти 150 тысяч пчелосемей. При этом 85% пасек находятся в руках частников и фермеров. Профессия пчеловода обычно династийная. Пчелиные семьи вместе с участком передаются по наследству. А профессионально бортничеству обучает единственный колледж под Минском. Вместо тесных аудиторий уроки у группы прямо на пасеке. Но только если пчела позволит. Сегодня ветрено, поэтому работают аккуратно, рассказывает учащаяся Смиловичского государственного аграрного колледжа Лилия Побак.
8: В такую погоду их лучше не тревожить. Им тоже холодно, да, они тоже беспокоятся, нервничают. Но есть необходимость там то же самое качать мед, его нельзя отложить на больше, потому что рапсовый мед необходимо откачать.
7: Залог сладкого ремесла прост – не мешать пчеле работать. А хороший пасечник может еще и помочь. Укрыть от холода, подкормить при непогоде, организовать поилки и обработать от вредителей, рассказывает преподаватель биологии медоносной пчелы и пчелиной семьи Тамара Круг.
9: Сейчас пчелость очень много проблем. И проблемы эти связаны, во-первых, с клещом. Есть такой клещ вороо-деструктор. Он опасен сам по себе, что питается гемолимфой и жировым телом пчелы. Но опасен еще более, потому что он переносит заболевания.
7: В год на белорусских пасеках пчеловоды получают до 3000 тонн меда. Но польза не только в продукте, но и в продовольственной безопасности. Сейчас цветет золото белорусских полей – рапс. Без его опыления урожайность упадет в разы, рассказывает заведующий лабораторией пчеловодства Института плодоводства НАН Беларуси Дмитрий Рахматуллин.
10: В этом году возникла целая проблема. За последние 10 лет, наверное, самая сильная проблема – это применение препаратов первого класса опасности для пчел на цветущих полях рапса. Это гибель пчелосемей. Большое количество пчелосемей пострадало именно от обработок. И я считаю, что это важная проблема.
7: Белорусский мед – продукт экспортный. Около 100 тонн ежегодно уезжает в Россию, США, Азербайджан и Грузию. Кроме того, он полезнее аналогов. Из-за тяжелого климата пчелы сильнее ферментируют мед, а значит, насыщают его полезными свойствами в 2-3 раза больше, чем пчелы теплых регионов.
0: Армения.
11: В Армении начался сезон сосновой пыльцы. В дендропарк на северо-востоке страны приезжают тысячи туристов, чтобы провести время в хвойных лесах и подышать насыщенными эфирными маслами. Такой возможностью воспользовалась и Лилит Мадунс.
12: Сезон сосновой пыльцы в северных районах Армении – это ежегодное природное явление. Поэтому дендропарк сейчас не просто место отдыха, но и оздоровления. Насыщенный фитонцидами и пыльцой воздух прежде всего полезен для профилактики заболеваний легких и бронхов. Помимо профилактики заболеваний дыхательной системы, специалисты отмечают и общее укрепляющее действие хвойного воздуха. Фитонциды сосны обладают мягким противовоспалительным эффектом, а насыщенная эфирными маслами среда способствует снижению стресса, улучшению сна и восстановлению организма после нагрузок. Поэтому в сезон соснового цветения сюда приезжают не только по рекомендации врачей, но и просто на перезагрузку, рассказывает житель Еревана Сурен Степанян.
13: Я очень много путешествовал по Армении, и сейчас самое лучшее приехать в этот дендропарк. Здесь очень много сосен, поэтому мы с женой специально приехали подышать, отдохнуть.
12: Сезон сосновой пыльцы в северных районах Армении длится всего около 2 недель и во многом зависит от погодных условий. В теплые и сухие дни активность цветения усиливается, и посетителей в дендропарке много. Обычно это происходит в конце мая. Однако из-за обильных осадков в этом году цветение немного задержалось, говорит директор Степанаванского дендропарка Артак Укасян.
14: Врачи направляют сюда многих пациентов для прохождения оздоровительных курсов. Однако все рекомендации индивидуальные. Специалисты также советуют людям с повышенной чувствительностью дыхательных путей соблюдать умеренность во время прогулок.
12: В администрации дендропарка подчеркивают, территория активно развивается, здесь высаживают новые деревья, при этом сохраняют экологический баланс. Сейчас здесь около 500 видов деревьев и кустарников из разных стран мира. Все это делает дендропарк уникальной природной зоной с высоким биоразнообразием и научной ценностью.
0: Казахстан.
11: В Казахстане стартовал один из самых крупных проектов «Умный город Алатау». В нем создадут свыше 50 тысяч рабочих мест. Также подписано 53 инвестиционных проекта на миллиарды долларов. Кирилл Потемкин узнал, какие особые условия для бизнеса предусмотрели.
2: Правительство хочет сделать Алатау не просто умным городом, а настоящей площадкой будущего с элементами английского права и широкой автономией. Авторы проекта внимательно изучили опыт Китая, Сингапура и других стран и пришли к выводу, что простых налоговых льгот уже недостаточно. Нужны долгосрочные гарантии, упрощенное управление и защита инвестиций. Город получит механизм единого окна, стабильность правил на десятилетия и защиту инвестиций на международном уровне, отмечает заместитель премьер-министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев.
15: Опыт Шэньчжэня и Хайнаня показывает, что местным администрациям в этих городах с центральным правительством Китая были предоставлены широкие полномочия. Они могут утверждать налоговые режимы, администрировать льготы, управлять мерами инвестиционной поддержки. В результате в этих городах решения принимаются оперативно, а функции не дублируются с центральными государственными органами. С учетом данного опыта совету города Алатау, который возглавляет будет премьер-министр, предоставляется полномочия по утверждению специального налогового режима и мер инвестиционной поддержки.
2: Алатау изначально проектируется как умный город. Здесь будут тестировать передовые технологии, включая городское воздушное такси. Накануне здесь прошел первый демонстрационный полет аэротакси. Также планируется развитие цифровых активов, биофармацевтики, туризма и современного образования. Дополняет главный исполнительный директор Государственного фонда власти города Алатау Алишер Абдулла. Абдыкадыров.
16: Развитие города будет осуществляться на основе стратегических документов. Это долгосрочный план развития на 30 лет, а также стратегия развития и мастер-план на 15 лет. И в целях обеспечения стабильности изменения в данные документы будут вноситься не чаще одного раза в 5 и 10 лет соответственно. Земельные отношения будут регулироваться в рамках специального правового режима.
2: Особый правовой режим позволит использовать более гибкие и понятные правила, привычные для иностранных инвесторов, даст им защиту через международный арбитраж и налоговые преференции до 30 лет. Если проект окажется успешным, этот опыт планируют распространить на другие регионы страны.
11: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».